0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Олександр Лукашенко призначив нового начальника Генштаба. Їм став генерал-майор Владимир Белый, а ягоний попередник Павел Муравейко отримав іншу посаду. І он став намісником керівника адміністрації президента.
2: Муравейко – кадровий військовець, який до гэтага займав ключові посади у білоруській армії, а з 2021 года узначальвав Генштаб. При гэтым ён відомий не тільки своєю воєнною кар'єрою, але й публічними заявами про магчимость воєнного супрацьстояння з Заходом.
1: Тепер воєнний генерал оказывается уже не у Міністерстві оборони, а у адміністрації Лукашенки. Що може стояти за таким кадровим рішенням і які задачі йому можуть доручити?
2: І ще навошта Лукашенку чоловік з таким воєнним досвідом менавіта у своїй адміністрації? Про гэта ми поговорили з представником ініціативи «Белпол» Владимиром Жигаром.
1: Давайте послухаем, як ён оценьвае гэтае прызначэнне і што яно можа азначаць.
3: Павел Муравейко, які раней кіраваў генштабам, прызначаны намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта ў Беларусі. Чым, на вашу думку, можа быць абумоўлена прызначэнне Павла Муравейкі намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта менавіта цяпер?
4: Ну, почему именно сейчас? Потому что буквально на днях ему исполнилось 55 лет. Поэтому это уже выход на пенсию по возрасту. И дабы такой человек далеко не отходил от системы, его назначили на эту должность именно прямо сейчас.
3: Але все ж таки, навошта Лукашенку потребно у администрации человек с таким военным бэкграундом, коли поразважать? Ну, былы начальник генштаба. Какие задачи ему могут поручить?
4: Ну, в основном это, конечно же, это преданность и верность Лукашенко. Хотя, в общем-то, мы понимаем, что это такая достаточно стандартная процедура, которая заключается в продвижении людей с военным прошлым на такие административные должности. Люди с военным прошлым остаются рядом с Лукашенко, и это также можно рассматривать как некую часть милитаризации Беларуси. То есть, условно, вместо опытного, то есть квалифицированного человека какими-то там большими знаниями назначают человека с военными, с военным, скажем так, опытом и очень специфическими знаниями. Но для Лукашенко сейчас такие люди нужны, и поэтому, повторюсь, на всех этих позициях, когда мы видим назначение каких-то бывших военных, это в том числе можно рассматривать как отдельное звено милитаризации Беларуси.
3: Что в вогуле ведомо про Муравейку, как про фигуру? Чем он вылучается сярод інших белорусских силовиков и чиновников, и чому Лукашенко може йому так ось мозно довіряти?
4: Ну, це він нічим особливим не відрізняється. Він прыгав по многим должностям в системі Міністерства оборони, і поэтому то, що сейчас його назначають, це просто лишь связано з тим, що у нього, то есть уже достигнут возраст 55 лет, и дабы этот человек, который, в общем-то, верой и правдой служил режиму, не отошел, скажем, далеко, чтобы его те знания, те умения, которые у него есть, которые так нужны режиму, чтобы они, ну, не исчезли, и его назначают на должность, которая, по сути, мы все же прекрасно понимаем, что он будет просто выполнять то, что указывает, на что указывает Лукашенко, то есть никакой там самодеятельности, самостоятельности у него нету. Он абсолютная часть системы, будет делать то, что необходимо самой этой системе.
3: То бок, мы уже поразмовляли про милитаризацию, так, вот аппарата агулом, и можем, напевно, казать, что можем разглядать это призначение как сигнал про узмацнение такой военной, силовой, складовой у працы администрации.
4: Это в целом попадает в канву того, что сейчас происходит в Беларуси, когда на школах появляются опять военные руки, когда на предприятиях назначаются не профессионалы, то есть неопытные люди именно с той или иной, там, скажем так, профилем, а бывшие силовики, когда на такие должности назначаются тоже военные. То есть это в целом Лукашенко ставит на все позиции, окружает себя людьми, которым он доверяет, которые имеют военное прошлое, которые, по его мнению, его не предадут в какой-нибудь очень там экстренный момент. И все то, что происходит в Беларуси, в принципе, подпадает под так называемую милитаризацию, и этому удивляться не приходится.
3: Какая роля у вогуле Муравейки будет зараз у аппарате?
4: Четко, в общем-то, то же самое, что он делал в армии, четко и беспрекословно выполняет все приказы, которые поступит, он не будет заниматься чем-то там новаторским, он не будет заниматься какой-то самодеятельностью. Все, что необходимо системе, будет выполняться, его будут отправлять решать вопросы те, которые ставятся перед ним сверху.
1: Вы слухали размову с прадстаўніком ініцыятывы Белполу Владимиром Жыгарам, які пракаментаваў кадравыя перастаноўкі ў адміністрацыйным апараце Лукашэнкі.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: За кожны допіс адказнасць. Чаму беларусы ўсё яшчэ пішуць у трэц?
5: Ёсць такая гіпотэза, што ў трэц прыйшлі беларусы з іншай інфармацыйнай бурбалкі, і яны пачалі мяняць спосаб спажывання кантэнту.
2: Оккупация под ціскам. Режысёр Андрэй Кудзіненка з'ехаў з Беларусі.
6: Для государства главное контроль.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: на Єврорадіо новини шоу-бізу. У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії MTV VMA, по виниках якої американська співачка Тейлор Свіфт стала самою титулованою артисткою. І вона уперше отримала узнагороду «Лепший режисер-виконавця». Раніше співачка ділила лідерство по кількості узнагород з Бейонсе. У обидвох було по 30 статуеток. Так само Тейлор отримала головний приз вечора – відео года за кліп «The Fate of Ophelia» з альбома «The Life of a Showgirl». Я почала здимати музичні кліпи і удільничать у їх створенні 20 годов тому. Дякуючи вам, мої фанати, гэта так весело, сказала яна у своїй промові. Отриманую узнагороду дзяўчына присвятила недавно померлой кантри співачці Долі Партон. Я думаю, нам усім вельмі пашанцавала, што мы некі час дзялілі гэтую планету з Долі Партон, сказала Свіфт. Принц Гарри рассказал про вертание у Великобританию, и он вернулся на родину с США разом с Меган Маркл и детьми, 7-годовым Арчи и 5-годовой Лилибет. Это было выдатно. Было выдатно вернуться на британскую землю. Дети задоволенные школой, и это дает мне возможность по-соправдному засяродиться на гульнях непокараных, которые пройдут у Бирмингеме у липени наступного года, сказал он журналисту CTV. Гарри и Меган разом с детьми вернулись у Великобританію у канцы жніўня пасля 6 гадоў жыцця у Каліфорніі. З пачатку новага навучальнага года Арчы і Лілібет пайшлі ў адну з мясцовых школ, але іх ужо давялося перавесці ў іншую школу з-за асцярог за бяспеку. Паводле інфармацыі Sky News, непакой сям'і быў звязаны з дарогай да іх дома да школы. Пасля вяртання ў Великобританію Гарры і Меган застаюцца прыватнымі асобамі і не выконваюць абавязкаў працуючых членаў каралеўскай сям'і. Ганкуровская академия выключила дебютный роман канадско-гаитянского письменника Телесона Арильена. Роман называется «Альбо так, альбо померти». Он был выключен со списку претендентов после обвинувачивания у выкрыстанні штучного интеллекту. Про это поведомляет The Guardian. Академия имкнется заховать авторитет Ганкуровской премии и самой академии, головная задача якой – подтримливать и отзначать литературу, якую створают женщины и мужчины. Мы не падтрымліваем і не ўхваляем стварэння тэкстаў з дапамогай ШИ, гаворыцца ў афіцыйнай заяве акадэміі. Акадэмія спаслалася на іншыя абвінавачванні ў плагіяце і на вынікі некалькіх незалежных даследаванняў і журналісцкіх расследаванняў. Паводле іх, раман па ўсёй бачнасці ў значнай ступені з'яўляецца прадуктам ШИ. Раман расказвае пра настаўніка з Гаіці, які уцякае ад жорсткасці мясцовых груповак і праз 12 краін дабіраецца да Канады. Кніга выйшла ў жніўні і стала популярнай у Франции. Яна атрымала премію ФНАК за лепшы роман, а яе наклад наблизился до 35 тысяч асобнікаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Беларускі рэжысёр Андрэй Кудзіненка 2 месяцы таму з'ехаў з Беларусі. Перад гэтым сілавікі прыйшлі з ператрусамі ў ягоную кватэру і ў кінашколу «Кінакалайдер», якую ён заснаваў.
0: Пасля гэтага, паводле Кудзіненкі, сілавікі атрымалі доступ да ягоных акаўнтаў у месенджерах і сацсетках. Пад увагай апынулася і ягоная вядомая стужка «Акупацыя містэрыі», фільм, які выйшаў яшчэ ў 2004 годзе і стаў адной з прыкметных прац беларускага незалежнага кіно.
1: Пры гэтым Кудзіненка да апошняга працягваў працаваць у Беларусі, нягледзячы на ціск на незалежных творцаў. Цяпер рэжысёр знаходзіцца за мяжой і спрабуе працягваць сваю працу ўжо ў эміграцыі.
0: Чаму Кудзіненка так доўга заставаўся ў Беларусі? Што сёння адбываецца з незалежным беларускім кіно і ці ёсць у яго будучыня ў эміграцыі?
1: Пра гэта і не толькі слухаем у размове рэжысёра з рэдактаркай Еўрарадыё Марыі Калеснікавай.
2: Самае цікавае, сябры, што Андрэй усе апошнія 6 гадоў жыў у Беларусі і толькі нядаўна выехаў праз тое, што да яго прыйшлі сілавікі.
3: Ну так.
2: Як гэта было усе гэтыя 6 гадоў знаходзіцца ў Беларусі?
3: Ну, было не проста, но это была прынцыпіальна моя пазіцыя, потому што я такой прыдумаў для сябе форму существавання і художніка, і общества, і культуры, которая может быть в авторитарном обществе, но оказалось, что у нас все-таки тоталитарное общество. И это очень рифмовалось с моим проектом «Оккупация мистерии», который был запрещен в 2005 году. Да? Но тогда запретили фильм, а сейчас запретили деятельность. Тогда мне запретили просто работать в государственных структурах, а сейчас просто запретили любую деятельность. И мало того, что еще угрожали, так сказать, свободой. Так сказать. То есть это показывает, что время за 20 лет тотально изменилось, и мы перешли в другую фазу вообще состояния общества. И этот вот кейс новый вот моего кинопространства «Киноколлайдер», он и показывает такой, он, я как называю, оптический прибор, стал детектором или индикатором состояния современного белорусского общества, что это абсолютно тоталитарная система, которая не дает ни грамма какой-то автономии, свободной жизни, государство лезет в твою частную жизнь, в твою там, переписку, в твою интимную жизнь и творческую и так далее.
2: Ну, вось цягам гэтых 6 гадоў у вас была свая кінашкола, кінакалайдер, і я так разумею, што вы стараліся максімальна, па максімуму, як бы, функцыянаваць як рэжысёр, які можа даць адукацыю, нейкае такое больш шырокае ўяўленне пра кіно і пра свет тым, хто прыходзіў да вас у школу, так? Гэта быў такі нейкі адукацыйная місія, так?
3: Не только.
2: Не только, да. Ага.
3: Потому что я говорю, что я архитектор культуры, а не просто кинорежиссер или преподаватель и так далее. Потому что и у нас не киношкола, и она 3 года, а не 6 лет. Это такое, можно сказать, кинопространство, креативное, автономное пространство, где были и кинокурсы, и была кинолаборатория, киноклуб. У нас был литературный клуб, и творческие встречи, и лекции, и был там кружок по вырезанию коллажей и песочная анимация. То есть это такой, можно сказать, нетворкинг, экосистема, я называю это машина производства культуры. И это такой способ существования мне самому, потому что мне все время было тяжело работать в Беларуси с 2005 года, потому что запрет вот в государственных учреждениях. Ну, потом появились после 2020 года новые запреты, там больше 5-6 списков, и ты уже не можешь вообще не вести никакую деятельность. И мне было интересно найти какую-то свою нишу, и новое время дает новый способ существования искусства. И, ну, а искусство 21 века – это не искусство 20-го. Искусство 20 века – это артефакты, там, это кинофильм, книжка и так далее. А искусство уже 21 века и конца 20-го – это уже художник организует некое пространство, ситуацию, и это способ существования, жизни, творчества, где образование вместе с индустрией, просвещением, жизнью. Поэтому это не просто киношкола.
2: Угу. Ну і таму магчыма не дзіва, што вамі зацікавіліся, кінашкола зацікавілася, ну умоўна і так, таму што ну цяпер у Беларусі нейкія творчыя адзінкі, якія не маюць умоўнай ліцэнзіі, так, ці ідэалагічнага дабра, ну яны проста не могуць функцыянаваць.
3: Ну, вот у нас была лицензия.
2: А, еще же была лицензия.
3: Конечно, была. И мы платили налоги, все это существовало официально. Это ООО «Киноколлайдер». Да, и мы выдавали лицензии государственного образца. Это как дополнительное образование, ну, что касается кинокурсов. Да. Ну, и мы, ну, конечно, я знал условия игры, правила игры, и мы широко не делали рекламы, а брали такой свой ограниченный все-таки круг. И с сарафанным методом, больше через Инстаграм, это не лезли ни в какую-то широкую рекламу. И понимая, что если вылезти ярко, сразу попадешь под радары. И очень важно то, что еще проявилось в итоге, как работает сейчас власть, например. Да? Для власти очень важно быть невидимым. Если раньше это было какие-то публичные, там люди признавались на камеру, что они сделали плохое, там каялись. А сейчас все репрессии идут тише травы, ниже воды. И это новая абсолютно тактика. Они не прекращаются, а с мая где-то они стали усиливаться. Вот я, хотя не мониторил последнее время вообще, потому что очень много было на мне организационных всяких и творческих задач, но где-то с мая я уже почувствовал, что происходит, ну, что идут задержания по 20-му году, по 5-му кругу, все это продолжается, и берутся сфера, которая, ну, уже были там репрессии.
2: Отпрацеванные сферы.
3: Да, да, да. Но И особенно где-то с весны, ну, где-то с мая, ну, я это связывал с разными, там, если анализировать, может, это связано там, с напряжением там, на войне, да, может, с новой мобилизацией, может, с какими-то планами гибридной войны с Европой, там, я не знаю, может, это связано с выпущенными заложниками и нужны другие. Может, машина эта, которая работает, ей нужно, она разогналась, а у нее нету...
2: Взломались все тормозы?
3: Не надо. Ну, как она может? Она же не может остановиться, она будет работать дальше, да? И это даже заметно, что люди даже вот уже, ну, может, Володарку уже как бы сделали не тюрьмой, и, может, мест нет уже. Людей просто забирают у них документов, и они находятся в подвешенном состоянии, не понимая, будет суд, не будет суд, идет следствие. И вот читаю сейчас уже много... как люди по полгода, по году ждут, по полтора, а потом к ним приходят, сажают их. И вот это такое ощущение абсолютно кавкианское, да, потому что... И еще такой момент, где-то в последнее время особое внимание стали к воспитанию и образованию, именно вне государственного.
0: Працягваем слухаць размову з рэжысёрам Андрэем Кудзіненкам.
2: То, што вы выбудалі ўжо, як бы сабе ўявілі гэтую стратэгію, вось цяпер вылішыце, гэта было ўсё ж наіўна? Ці не варта было ўсё ж тады яшчэ там у 20-м, у 21-м годзе з'язджаць, калі ўсе з'язджалі? Ці ўсё ж вось вы мяркуеце, што як бы вашыя мэты, якія вы ставілі там на бліжэйшыя 6 гадоў, яны ўсё ж вось спраўдзіліся?
3: Ну, знаеце, я же художнік, артист, просто не жывапісец, а артист, в смысле работы з обществом і государством тоже, і з культурой. І поэтому для меня очень важно было і создавать вот эту, как говорил Йозеф Бойс, социальную скульптуру, работать с обществом і понимать её рамки, потому что искусство всё время проверяет границы. Потому что существую, я понимаю, понимал, что существую такой во временной автономной зоне, как был хронотоп, когда мы собирались, собирали только своих и расходились. И нас никто не мог запеленговать. Они знали, что выходили фильмы. Они сами не могут, там, Академия искусств не может за 3 года снять, там, начинают одну работу снимать, это сомнительно качество. А у нас там за неделю возникают там, ну, шедевры, так сказать. Иногда слабее фильмы, конечно. И это тоже было резонансно. Но когда ты стал институцией, конечно, вот это и было, так сказать. Хотя ты... Я там спрашивал разных людей, которые там имеют влияние, они говорят, да ты не переживай, ты ведешь себя правильно, там все нормально, вы не высовываетесь там. Ну, еще второй тоже момент, всегда же думаешь, что это же я. У меня все получится. Я пробегу между всех строек. Это я везучий. И третье, конечно, что я думаю, что это была отчасти ошибка выжившего. Когда ты думаешь, что с тобой не происходит, а происходит рядом с кем-то. Ну, это же известная история. Пока пришли за соседом, думали, что за нами не придут, так сказать. И, ну, с другой стороны, это показатель был хороший. Ну, наш проект, мой проект – это «Киноколлайдер». Он в соавторстве с репрессиями, он перешел в другую форму онтологического существования искусства. Потому что он стал уже детектором, так вот я говорю, индикатором состояния. И из коллективного проекта он превратился в такой многофункциональный проект в одном субъекте во мне. Я уже и свидетель, и медиатор, и медиум одновременно, и архив. И

0: что я нашел какой-то универсальный метод существования в такой системе, ну, имея в голове, значит, вот Советский Союз, там же были Леонозновская школа, там московский концептуализм, там питерский рок, который даже был под КГБ эгидой, находился. Но, видно, там люди были более просвещенные все-таки. А тут все-таки идет деградация уже тотальная, и нет никакого даже неформального уже общения представителей власти и их художников, например, да? Если еще там нулевые пытался кто-то там вызывать, разговаривать, там мониторить чего-то, сейчас просто зачищают, просто убивают. И это вот главный показатель нашего кейса этого киноколлайдера.
1: А як увогуле вы оцениваете то, что теперь отбывается в белорусской киноиндустрии? Як это все выглядит? Вось, не с пункту глядишь там вось, человека, который не имеет дочинения до кино, вось, как я, например, mm-hmm. так? А вось, с пункту глядишь человека изнутри сферы?
0: Ну, я вспомнил, мы проводили последний хронотоп, и там было несколько отличных фильмов. И один из режиссеров сказал, что вы больше, чем вся индустрия белорусская и так далее. И я вспомнил эту фразу Гребенщикова 80-х годов. Я один за всю индустрию, так сказать, музыкальную. Потому что то, что делается, конечно, в белорусском кино, это ужас, конечно. Ее нету, этой индустрии. Потому что есть какие-то заказные странные фильмы, и они с каждым годом все худшего качества.
1: Это вы про то, что Робинс Менеза у Минску, про Минск, про Беларусь фильм?
0: Нету. Ну, в Беларуси снимаются же и российские проекты, там узбекские проекты. Но это в основном такое кино, какой-то пост советско-патриотическое и очень плохого как бы качества. И, ну, это заказное кино вообще, на самом деле. Сейчас вообще и в России уже не осталось никаких фильмов на какую-то более нейтральную тему. Идет просто заказ. Либо они такую развлекаловку делают, как бы сказки, либо идет такой заказ про патриотизм, войну. Все должны быть... Причем странную форму, если в советское время еще были какие-то фильмы, ну разного.
1: Про любовь.
0: Не, даже военные фильмы были, там, Германа, там, я не знаю, Тарковского, там у нас, там Иван Макарыч, там, или по Быкову, там, родом из детства, там, Турова. Ну, это были совершенно широкий спектр отношений. Вот люди уже войну прошли, они же знали. У этих же остались только симулякры, просто вот какой-то матрица пропагандистская у них осталась, и вот никакого слова не должно быть. Сейчас не может быть такой фильм, как «Оккупация мистерии», они просто посадили бы меня за... Ну, это фильм, который просто за экстремизм уже сразу сажать.
1: Зареша, вы здесь сказали в интервью, что этим фильмом там занимаются эти следствия.
0: Ну, да, стали интересоваться тоже. Ну, как донеслось до меня.
1: Чекаво, что...
0: Со мной боятся общаться, я же экстремист сейчас, нельзя уже бояться говорить. Ну, тоже ищут какие-то... Ну, так они же задним числом же все делают. Там, ты работаешь там с Белсатом, а потом признают экстремистской организацией, а потом за это сажают в тюрьму, например. Поэтому все же задним числом работает. Поэтому вот отсутствие тоже... Это примета времени, что отсутствие вообще какой-то законности, да? Ну, если там, на обыске тебе не показывают документы, не дают тебе... Про адвоката вообще лучше молчать. Это вызывает ненависть. Потом не копии протокола, не забирают у тебя технику, не дают никакой бумажки. Забрали у тебя документы, тоже ничего не об изъятии. Насколько забрали? И все. И что это? Кто это? Может, это были не госорганы, может, это какая-то банда пришла. А может, это то же самое.
1: И сярод тих, хто вами займався, був слідчий, який ходив у кіноколайдер. Да. Ось це цікаво.
0: Да, он був в маске, но я его знав по глазам і по росту, і по манерам.
1: Ага. То бок за вами сочили,
0: значит,
1: можна
0: сказати? Ну, моніторили вже, да. Моніторили. Ну, вот тоже, значит, уже были на крючке. Ну, потом мне сказали, что может и нет. А с другой стороны, там ничего такого особенного не было. Хотя он уже называл, что вот на этой лекции было там, уже там были антирусские тексты. Вот. Я говорю, какие антирусские? Ну, про белорусскую философию. Ну, я говорю, а белорусский – это значит против. Ну, да, для них – да. Потому что очень легко же наше государство дает вот эту вот культуру, берет нефть, там, что хочешь, крутит с ней, там, растворители и так далее. Но не дай бог в этой сфере, почему-то, когда ты с оккупации попал, там, какой-то намек, что там плохой русский якобы, этот партизан из России, значит, ты против русских, и нам с русским нельзя ссориться. И вот это сразу идеологически всегда следили, а сейчас особенно рьяно. Сейчас пошел такой

0: десант просто русской культуры, потому что много приехало сейчас, когда интернет стали еще запрещать, и после войны много приехало релокантов, которые, ну, там, под санкции попали, там, IT-компании какие-то. Многие не хотят уезжать далеко, там, и ездить близко в Россию. А там сейчас во всех театрах уже русские режиссеры ставят. Кино снимают, 3 фильма сняли русские режиссеры, вот, последних. У нас и так их не хватает, а тут, причем режиссеры не самые лучшие, а самые худшие, я считаю, да.
1: Было, что глядеть русским?
0: Ну, это одна из, наверное, у них такая тема, что кто в театры ходит, так сказать. Ну, театр вообще убит полностью. Если кино так и не было, по большому счету, все-таки театр у нас как-то существовал там, ну, очагово так немножко. Сейчас даже вот эти очаги, их уже все.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Так само зараз докладно 10 хвилинов после 7 Беларуси, 10 хвилинов после 6 у Польши. Об створении комиссии по расследованию злочинства, учиненных представниками режима Лукашенко. Такое решение приняли у координационной ради, а это, нагадаю, представничий орган белорусской демократичной супольности за мяжой. А чули у комиссию был супрацовник прокуратуры Александр Ракицкий.
2: Координационным советом создана комиссия по расследованию преступлений, совершенных представителями режима Лукашенко. Комиссия будет заниматься независимым политико-правовым расследованием преступлений, совершенных представителями режима, будет устанавливать обстоятельства, способы и механизмы их подготовки и организации, определять роль отдельных лиц и институтов в совершении этих преступлений, и таким образом формировать доказательную, документальную и аналитическую базу для последующего привлечения виновных к ответственности независимым судом в Беларуси, либо правоохранительными органами и судебными инстанциями иностранных государств в рамках универсальной юрисдикции, либо Международным уголовным судом. Комиссия, как вы знаете, создана совсем недавно. Ближайшие шаги – это организационные такие мероприятия, чтобы наладить работу комиссии. Это в первую очередь принятие регламента соответствующей деятельности комиссии, определение основных направлений, по которым будет осуществляться работа, определение ответственных за те или иные направления деятельности комиссии. Будет решаться вопрос о создании независимого экспертного совета в ближайшее время, я так думаю, в который планируется привлечь представителей независимых организаций, таких как, например, «Весна», в обязательном порядке организация «НАУ», Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси, Amnesty International, иных экспертов, которые могли бы содействовать и оказать помощь в работе комиссии.
3: До речи, как легко удалось голосование, эти все были за, и, может быть, есть некие зауваги с боку инших сябров координационной рады?
2: Голосование прошло достаточно успешно. Большинство представителей делегатов координационной рады проголосовало за создание комиссии, подавляющее большинство. В процессе подготовки положения о комиссии по расследованию преступлений были, конечно, несомненно, дискуссии. Была проведена определенная работа, в которой принимала участие фракция «Коалиция Латушка и Рух за свободу» и фракция «Беларусь и день». В результате этого был создан, подготовлен проект положения, который был утвержден на общем заседании Координационного совета.
3: То может в вашу комиссию звертаться, подавать материалы? Только сябры Координационной рады и просто граждане Беларуси, беларусы замежа?
2: Это будет установлено регламентом, который вот на сегодняшний день находится в стадии разработки. Планируется, что в комиссию могут обращаться как граждане, так и делегаты Координационного совета, так и представители независимых организаций. Каких-либо ограничений по тому, кто может обращаться в комиссию с какими-то заявлениями, либо свидетельскими показаниями, либо с иной информацией, которая может свидетельствовать о преступной деятельности представителей режима Лукашенко, нет.
3: Насколько вы будете увеличивать меркование стандарты европейских партнеров при документовании злочинства? Ведь мы кажем, по сути, у Новой Беларуси, и тому все документы будут собираться по тех принципах и законодательству, которые зарождены в Беларуси самой.
2: Основной подход такой, что документирование и формирование доказательной базы для о совершенных преступлениях будет формироваться, исходя из принципов, основных положений, конечно, национального законодательства. Но в определенных случаях, когда будут понятны перспективы для привлечения, допустим, определенного круга лиц к ответственности в рамках универсальной юрисдикции либо Международным уголовным судом, то, соответственно, документирование будет происходить уже в соответствии со стандартами той или иной страны, либо со стандартами, признанными Международным уголовным судом.
3: И такое питание, как вы особисто оцениваете такие опошние заявы про пролески и сигналы от Артислава Сикорского, того же у боку официального Минску, и типа уплывают такие дипломатичные зондажи, хиста на працу вашей комиссии?
2: Тут можно сказать следующее по этому вопросу. На сегодняшний день ни позиция Польши, ни позиция в целом Европейского Союза в отношении режима Лукашенко не претерпела никаких, абсолютно никаких изменений. Режим Лукашенко по-прежнему остается нелегитимным в официальных документах Евросоюза и Польши. Нет никаких признаков для изменения этой позиции в целом как Евросоюза, так и Польши. Я не думаю, что именно вот эта встреча сама по себе, которая была проведена по инициативе представителей режима белорусского, как-то может повлиять на изменение в целом всего политического, так сказать, контента взаимоотношений между Белоруссией и Евросоюзом. И Польши в частности. Режим Лукашенко по-прежнему продолжает политически немотивированное преследование граждан, по-прежнему оказывает гибридное давление на страны Евросоюза, организуя нелегальную миграцию, являясь организатором нелегальной миграции в страны Европейского Союза. Выносятся неправосудные приговоры, количество политзаключенных, общее количество не уменьшается. Если взять, например, сведения, которые поступают от освобожденных политзаключенных, то можно предположить, что в исправительных учреждениях Беларуси на сегодняшний день вот этой категории лиц, политически преследуемых граждан, содержится примерно от 5 до 7 тысяч человек.
3: И, отповедно, ваша комиссия все это будет фиксовать, так, все это злочинство?
2: Все преступления, совершенные, совершаемые режимом Лукашенко и их представителями, то будем фиксировать, будем документировать, будем впоследствии Координационным советом, комиссия будет готовить соответствующие проекты резолюции, и будем надеяться, что Координационная рада будет принимать, и как в политическом роли, так и правовом эта оценка будет услышана как в Беларуси, так и партнерами Беларуси.
1: І камісія плануе супрацоўнічаць з міжнароднымі праваабарончымі ды юрыдычнымі структурамі, сярод якіх структура АН па правах чалавека ў Беларусі, міжнародная платформа для Беларусі па прыцягненні вінаватых да адказнасці, Рада Еўропы, таксама міжнародны крымінальны суд ды органы універсальнай юрысдыкцыі еўрапейскіх краінаў.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 годин в Беларуси, 9 у Польши.
3: Каякалас попередила про новые гибридные атаки России. У координационной ради створили комиссию по расследованию злочинства в режиме Лукашенко, чем живе белорусская диаспора Италии.
2: У студии новинок Анна Шайковская.
3: Верховная представница Евразвязу в замежных справах Каякалас попередила про риску новых гибридных атак России. Про это она заявила 28 вересня перед встречей министров обороны країн Евразвязу в Брюсселе. По воде Калас, европейские спецслужбы ждут новых спробов диверсии и нападов, накерованных на дестабилизацию и заполохвание громадства. На встрече министров обмерковывался специальный протокол реагирования на погрозы, которые находятся ниже за уровень озброєного нападу. И он повинен визначить, как у таких випадках будут действовать країни Евразвязу, Еврокомиссия и дипломатичная спецслужба Евразвязу. На встрече так само обмерковывалася поддержка Украины, у приватности поставка средств супрать повітряної обороны. Огульное посиджение координационной рады Беларуси 25 вересня приняло решение об створении комиссии по расследованию злочинства, учиненных представниками режима Лукашенко. Очолив комиссию был супрацовник прокуратуры с 20-годовым стажем Александр Ракицкий, який розповідає про мети и першопочатковые кроки новостворенной структуры.
4: Будут устанавливать обстоятельства, способы и механизмы их подготовки и организации, определять роль отдельных лиц в институтах в совершении этих преступлений, формировать доказательную, документальную и аналитическую базу для последующего привлечения виновных к ответственности независимым судом в Беларуси, либо правоохранительными органами и судебными инстанциями иностранных государств в рамках универсальной юрисдикции, либо международным уголовным судом.
3: Кроме захования доказанной базы для будущих судов, комиссия звертает увагу на протяг репрессия у ЕСУ сучасні стани з правами чоловіка у Білорусі. Поводи оцінок, реальна кількість політзневолених в Україні може досягнути 7 тисяч чоловік, каже Олександр Ракицький.
4: Виносяться неправосудні приговори, кількість політзаключених, общее количество не уменьшається. Сведения, которые поступают от освобожденных политзаключенных, то можно предположить, что в исправительных учреждениях Беларуси на сегодняшний день вот этой категории лиц политически преследуемых граждан содержится примерно от 5 до 7 тысяч человек.
3: Среди наиближайших планов комиссии по расследованию злочинства, учиненных представниками режима Лукашенко, активное сотрудничество с международными партнерами, правооборонными организациями и структурами универсальной юрисдикции для налаживания процессу притягнения виноватых до отказности на международном уровне. З життя белорусской диаспоры. Организация выстава у поддержка политвязнев и просовывание белорусской повестки у европейским информационным поле. Гэтыя кірункі застаюцца у прыярытэце для беларускай дыяспары ў Італіі, распавяла беларуская грамадская дзеячка Людміла.
5: Я бы сказала, што апошнія год-два у нас актыўная павестка гэта першая матэрыяльная дапамога беларусам, якім патрэбна падтрымка, то бок мы далучаемся да збораў. По магчымасцях некаторыя свае маленькія зборы робім, каб дапамагчы тым, хто толькі прыехаў, ці беларусам звычайна ў Польшы шмат патрабуецца дапамогі. І таксама ў старым напрамку я б, наверное, адзначыла культурную дзейнасць.
3: Суразмоўца звярнула ўвагу, што тэмай нумар адзін у Італіі па-ранейшаму застаецца адвакатаванне беларускага пытання на ўзроўні італьянскага парламенту і еўрапейскіх інстытутаў, каб утрымліваць тему Беларуси у парадку дня. По магчимости ладятся акции, которые допомагают итальянцам отделять белорусский народ от деяния режима Лукашенко. Про литературу. У лондонском выдавецтве «Скорина Пресс» у серии «Портреты Виленчуков» вышла книга белорусской доследчицы, педагога и диачки виленского белорусского осиродзя Галины Войтик «Там, где мяне няма». Эта книга вспоминал, какие друкуются упершиню, кажа представник выдавецтва Владислав Горбацкий.
6: Все ее вспоминания у раскид друковали частково в газете «Руй», альбо потом на
0: нашій нізі. Збори так само вони крику підкоректовані, все виходять першою літою. Тут є розпоміни, вона, правда, писала про інших, але свої тексти, так, вона не дочекалася. Вона про це пише. Пам'ятно дочекалася книги, ми оживили цю пару дітей, Галина Войтік, дочки Зоськи Верас.
3: Галіна Войцік, дачка знакамітай письменніці і діячки беларускага адраджэння Зоськи Верас і музыканта грамадскага діяча Антона Войціка. Працавала ў Віленскім педагагічным інстытуце і была галоўнай рэдактаркай беларускай культурна-асветніцкай праграмы на літоўскім нацыянальным радыё. Памерла ў 2007 годзе, пахавана на могілках Роса ў Вільні. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: Торак саба добрага дня вам жадаю, а ён мае быць сонечным, так вынікае з інфармацыю сіноптыкаў. Праўда, другой палове дня троху аблоку на небе больш будзе. Да ўвогуле сёння ў дзень тэмпература паветра чакаецца да плюс 20, да плюс 22 на Берасцішчыне. Зараз плюс 11 у Лідзе, Ваўкавыску, Дыхайнаўцы, плюс 11 у Берасці, у Кубрыні, плюс 13 у Пінску, плюс 12 у Беластоку, ды ў Гародні, паўднёва-ўсходні. Вецер месцамі не зачне парывы. Атмасферны ціск павышаны і такім павышаным ён будзе трымацца цягам усяго дня. У студыі беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага настрою і да новай сустрэчы.
6: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

Я дякую Богу за свой лёс, життё цудовный подарунок небес. У им есть все: сустречи, расстанні, радости, боль, смерти, кохання. Немає значения, решта годов. Цікавность пьесы не залежить от колькости родков. Нехай будет навод 101 картина для вечности.

0: Грация. Белосток.
1: Свислочь.
0: Городня.
1: Бельск-Подляски.
0: 98.1 FM.
2: Эй, еднам его.

0: Ян Жанчак на хвалик белорусского радио рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, наш сайт рация.com. Приветствие усім, но и традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежжи изменливая хмарность без опадков. Температура по ветру от 18 до 21 тепла, ветер паўднёва-ўсходні от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму.
1: Сямятычы,
2: Кобрин,
1: Высокая,
2: Яноў-Падляшскі,
1: 99.2 FM.

0: і для усіх білорусов. Радіо «Рація». Тут живе Беларусь.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитеся дрыгвой.
2: Добрые раніцы, поважаныя сябры. Юравічына зацікавілі самай старажытнай стаянкай каменнага веку, якая лічыць 26 тысяч гадоў. Выяўленыя археолагамі гарадзішча ранняга жалезнага веку і курганны могільнік з 14 насупаў добра захаваліся. На месцы стаянкі вучоныя археолагі знайшлі рэшткі вогнішча, крамянёвыя прылады працы і рэчы, вырабленыя з біўня маманта. Некаторыя з іх адмыслова для нас прадставіла супрацоўніца школьнага музея Анна Ніколаеўна.
3: Стаянка была абнаружана в 1929 году Юлиановичем Попелем. И во время Первой мировой войны Вильнюс его отправляет в Речицу, Речица отправляет его в Юровичи. Юровичи местечко, очень престижно было работать. И когда он приехал, то местные жители начали показывать ему кости, которые не были похожи на кости домашних животных. Он пишет письмо, и в 1929 году сюда приезжает археологическая экспедиция под руководством Поликарповича, и начали проводить раскопки. Вот это макет раскопа, и на глубине 6-7 метров в суглинках были обнаружены кости мамонта, остатки житла первобытного человека и кости других животных, которые обитали в то время.
2: Але зусім нечаканым для нас оказалось, что раскопки проводятся дагэтуль. Однако шукают археологи не стоянки каменного веку, а старожитный город, який историки лічаць прототипом Турова. Кажа историк Колос Андрей Андреевич.
4: Сегодня нашли наконечник стрелы. 12 сезон, 13 год. Копаем тут старожитный город. За 12 год мы его датировали. Это конец 10-го, початок 11-го стагоддзя. И он старожитно-русский. Ну, в смысле, старожитно-киевско-русский, коли так уже докладно казать. По площади он довольно-таки великий. Один дзядзінец, это умацаваная частка города, он займает гектар. Акольны город займае каля 4-5 гектар. Гэта вялікі акольны город. За акольным городам як бы пасад. І прычым тут было іх шмат. Адзін і быў, што мы зараз бачым з горкі спускацца, нешта падобнае да порта. Тут Прыпязь працякала раней. То есть это был порт. Но насамрэч гэта такі вялікі помнік, 7 гектар на той час, і тут пражывала ад 3 до 5 тысяч жыхароў. На 10-е стагоддзе 3-5 тысяч жыхароў – это алілуя, это вялікі город, які можа на той час нават пасупернічаць з гарадамі, з тым же самым Лондонам. Мы менавіта думаем, што гэта прототуров, то есть старажытны Туров. Такая вялікая плоша, і як это город такой плошы не узгадываўся. То есть там маленечкія гарады, у якіх нават не было акольнага города, там быў дзядзін маленечкий, и он узгадывается. А тут такой площадь, и нечто зник город. Еще один из самых основных доказов. Это маленечкая речка Турья, якая тут протекает. И она есть на мапах, зараз можно поглядеть на Турья. Мы брали доказы переносу городов, что город перенесли. Хучей за все киевляне, хучей за все, это Туров Святополка Каянного. Это не Туров Кирилы Туровского. Нет, Туров Кирилы Туровского, да, и он той, який он зараз існує, это Туров Кирилы Туровского. А тут не было, это город Святополка Каянного, і хутчэй за ўсё яго рабілі аблогу тут, і яго адсюль выгналі, ну, у сэнсе выдушылі, таму што там была барацьба за кіевскі престол, а ён же ж был полукровка. Барацьба была, і яго адсюль выганялі, а ён меў зносіны з Западам, то есть з Польшай, ён быў жанаты на дачцы Баліслава Хароброга, калі я не памыляюсь. Ну, не хацелі прасоўвання сюды западных ідэй. Гэты горад вытрымаў некалькі аблог, але ж напрыканцы яго ўсё ж такі взялі асадай, спалили. И я так разумею, что перенесли и забронили тут селиться. Знайсти старожитный Туров, ну это для Беларуси, это перевернуть историю, как знайсти старожитную Прагу или знайсти старожитный Лондон там. Это другий город, а после Полоцку. А у нас что сенсация? Где сенсация? Никому не... Хай бы тут, он тысячу лет простоял, я думаю, что еще тысячу он тут пробудет и простоит.
2: А мы отправляемся далее у пошуках таємніцаў, якія хавае у сабе палеская дрыгва. Заставайтесь с нами и сачыць за нашим подорожем.
5: Затягнитесь, дорогой!
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь, дрыгвой!

0: Great balls of fire.
1: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
2: Колодзьон з бородой.
3: 29 вересня 1946-го народился Йен Воллес, британский музыка, бубнач, найбольш вядомый у сувязи с гуртом King Crimson, у складе якого ён прымаў удзел у записи альбома Islands 71-го и концертника Earthbound 72-го года. Акрамя того, Воллес у розный час супрацоўнічаў с великой колькостью інших музыкаў и коллективов, сярод яких были Боб Дилан, Джо Уолш, Кит Эмерсон, Рой Орбисон, Эрик Клэптон, Брайан Ино, Прокл Харум, Yes и многие іншие. У 2003 году записал свой один и сольный альбом «Happiness with Minimal Side Effects». Композицию с яго мы и слухаем.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 29 вересня 1967-го народился Брэд Льюис Андерсон, британский спевак и автор песень, наибольш вядомы як вокалист коллектива Suede, одного из самых популярных гуртов да брит-поповской эпохи. После распаду Suede Брэд Андерсон примал удел у гурте The Tears, до того ж выпустил некалькі сольных альбомов. У цяперашні час Андерсон знов пачаў працаваць с гуртом Suede, які вернулся на сцену у 2010 годе.

0: На белорусском радио «Рация» прогучал репортаж Вольги Семашки и Юрки Лещинска.
1: Лаурат наведал нас.
0: Героем репортажу был Олесь Бялацкий, лауреат Нобелевской премии миру 2022 года.
2: Радио «Рация» запрошает на репортаж.
3: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Снова на воле весна, и счастливые люди аж до раницы могут гулять за селом. А у меня от журбы разрываются груди, и трапечется сердце перебитым крылом. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами услед наглядеться до слез, на высокие зорки и принести домой незабудок букет. Снится кожную ночь мне матуля сівая, издалеку узирается батька стары, а у туремным дворы соловей не спевая, не цветут незабудки на туремным дворы. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами услед наглядеться до слез, на высокие зорки и принести домов незабудок букет.

согревая душу, мою память живая, и годы мои личит зязюля у бары. У туремным дворы соловей не спевай, не цветуть незабудки на туремным дворы. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами услед наглядеться до слез на высокие зорки и принести домов незабудок букет. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами услед наглядеться до слез на высокие зорки и принести домой незабудок.

0: На Еврорадио новины шоу-бизу. Энн Хэтэуэй хотела взять удел у знакомитым шоу Hot Ones, але лекар пораил ей отмовиться от сдымок за тяжарности. Про это актриса рассказала в подкасте Talk of the Townsends. У Hot Ones ведущий Шон Эванс задает знакомитостям питание, покуль они едут куриные крылышки с соусами, вастрня яких поступово повеличивается. Заявление Хэтэуэй на шоу не отбылося за астерогов лекаров. Специалисты полечили, что острая ежа может выкликать заучастные роды. При этом актриса все еще сподяется пройти на шоу. Покуль не ведаю, коли это отбудется, может быть, в наступном годе. Теперь Хэтэуэй тяжарная третьим детем от мужа Адама Шульмана. И они поженились у 2012 годе. У пары уже есть двое сынов. 10-годовый Джонатан и 6-годовый Джек. После выхода таемного денника Верити и другого кастрычника, актриса планует на несколько месяцев заработать перепынок у працы. Оператор фильма «Prime Time» режиссера Лэнса Оппенгайма рассказал, что снял одну со сцен стушки на эндоскопичную камеру, призначенную для огляду толстой кишки. Для створения одного из эффектов сдымочная команда фильма собрала невеликий туннель с убудованными светлодиодными лямпами. При кручении этой конструкции у кадра появлялся эффект, подобный на калейдоскоп. Оператор Дэвид Болин рассказал, что шукал вельми маленькую камеру, якая могла пройти через этот туннель, а потом знять твар головного героя у выконания Роберта Паттисона. Его выбор спынился на камеры для колоноскопии, якая сдымая у якости 480. Нам не треба сдымать у 6К, 480 выглядая уражливо на великом экране. Гэта моя улюбленная частка фильма. Усе кажут, что тебе потребна высокая разрозность, потребна выразность, а мне подобается невыразная картинка, заявил Болин. Премьера фильма Prime Time отбылася на минулым 83-м венецианским кинофестивалі. Галоўны герой стужкі Крыс Хансен, які ператварыў барацьбу з педафіліяй у тэлевізійнае шоу. Сильвестр Сталлоне рассказал, что подчас працы над фильмами про Рокки у 80-х годах у его развился разлад харчовых поводдин, а имкнение подтримливать выдатную физичную форму привело до уживания стероидов. У интервью The New York Times актер признался, что у период сдымок Рокки 3 довел процент тлушчу у организме до 2,5 и в некий момент не мог утримливать ежу. Поводле слов Сталлоне, тады он был опантаный своей внешностью и успрымал тело як частку в образа героя. Для Рокі актор уявляў больш звычайнага чалавека, а для Джона Рэмба хацеў стварыць целасклад, які нагадвае драпежніка. Гэта стала апантанасцю, прычым вельмі дрэннай, расказваў ён. Сталлоне таксама прызнаўся, што ў яго развілася булімія. Ён адзначыў, што выкарыстоўваў стэроіды падчас працы над фільмамі пра Рокі і імкнуўся як мага даўжэй захоўваць форму. Паводле яго слоў, наступствы такога падыходу адбіліся на здароўі праз 10 годзе. Ён расказаў, што перанёс 9 аперацый на спіне, 2 аперацыі на плячах і 3 аперацыі па зрашчэнні пазванкоў у шыі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Мы не бачым прызнакаў таго, што Беларусь гатовая стаць прадказальным суседам. Таму ніякі беларускі калій пакуль праз Літву не пойдзе, заявіў у размове з Deutsche Welle прэм'ер Літвы Міндаўгас Сінкявічус.
0: Вось як ён адказвае на пытанні, чаму Вільні складана пайсці на сустрач Мінску.
3: Сложный вопрос, он зависит не только от позиции Литвы. Многие компании и люди находятся под санкциями. Отношения перешли в ситуацию, когда мы сталкиваемся с инструментализированной миграцией из Беларуси. Было время, когда наша граница охранялась недостаточно. Возможно, не хватало оборудования для наблюдения. Мы оперативно это исправили, установили системы наблюдения. Затем появилась проблема воздушных аэростатов, тех самых медиазондов, которые используются для контрабанды. Помимо того, что они предназначены для перемещения контрабанды, они нарушали работу нашей гражданской авиации. Мы не раз сталкивались с действительно серьезными последствиями.
4: И это продолжается сейчас?
3: Да, и сейчас это не прекратилось. Я думаю, что двусторонние отношения могут измениться. Но санкции? В чем их суть и почему они периодически продлеваются? Санкции предназначены для изменения поведения. Если поведение не меняется, то и в отношениях сохраняется статус-кво. Пока из того, что мы видим, что происходит, нет признаков того, что Беларусь готова стать предсказуемым и адекватным соседом, не создающим угроз для нашей безопасности. Но это не означает, что так будет всегда. Для этого нужна политическая воля, нужны проактивные действия. И никогда нельзя знать наверняка, как все может повернуться. С другой стороны, если говорить о нынешней ситуации, мы видим, что Беларусь поддерживает Россию как открыто, так и неявно в ее агрессии против Украины. Даже в разговорах с украинским руководством были идентифицированы белорусские компании, которые помогают российскому военно-промышленному комплексу. Поэтому говорить, что Беларусь полностью держится в стороне, было бы неправдой. Вопрос в том, когда и захочет ли Беларусь стать демократической и адекватной соседней страной, которая не ставит под угрозу безопасность региона.
4: Но можно ли считать Беларусь и Россию единым политическим организмом? Или все-таки их нужно разделять?
3: Я считаю, что все-таки это суверенное государство. Но сотрудничество происходит на разных уровнях, особенно на политическом, и в этом, наверное, нет сомнений. Многие инвестиции, особенно в сфере атомной энергетики, зависят от российских планов. Используются вероятные российские военные базы. Их сотрудничество и отношения действительно очень тесные. Иногда мы видим признаки желания лидера Беларуси лавировать между интересами Запада и России. Желание флиртовать с администрацией Трампа. Но я не знаю, сколько здесь искренности или же это просто переговорная стратегическая позиция – лавировать и получать выгоду с каждой стороны. Возможно, это имитация определенных процессов. При этом нельзя забывать, что Литва долгое время принимала многих лидеров белорусской оппозиции. Даже после усилий США по освобождению оппозиционных лидеров, вышедшие на свободу или находившиеся в заключении люди часто приезжают в Вильнюс. Пока каких-то существенных изменений в политическом руководстве Беларуси не видно. Поэтому ожидать, что что-то может произойти быстро, я бы не стал. Это прогнозировать. Но я бы не прогнозировал и движение не исключительно на Запад, не исключительно на восток. Я думаю, господина Лукашенко, вероятно, устраивает нынешний статус-кво.
4: Я должен задать этот вопрос. В таком случае получается, что белорусский калий в ближайшее время через Клайпедский порт поставляться не будет?
3: Нет, пока такие решения мы действительно не рассматриваем. Санкции действуют до февраля следующего года. Это не только национальное решение, не только решение Литвы, это решение Евросоюза. Всегда существует определенная вероятность, что Беларусь изменит свое отношение. Начнет вести себя иначе, не так, как она вела себя до сих пор. И тогда можно будет об этом говорить. Но пока основания для этого нет. И создать эти предпосылки может только сама Беларусь.
2: Тем не менее, 2 тижні тому Дональд Трамп заявил про калійную угоду с Беларусью, сказавши, что США планують набывать белорусский калий по доброй цене.
0: Эксперты нагадывают, что цена калию складается из выдатков на транзит, и за транзит платит менавіта краина-импортер. Тому на сегодня Беларуси продавать калий штатам праз Россию довольно накладно. Іншая справа праз Клайпеду.
2: Ну а Клайпеда, не глядячи на уговоры американцев, еще еще закрытая для белорусской сыровины. Ці спрацуе ціск американцев на белорусских соседей по ЕС, каб калійная угода была максимально выгодной и для Минска, и для Вашингтона.
0: На YouTube-канале «Зеркало» про это прозважал политический аналитик Артем Шрайбман.
5: Как мы уже обсуждали раньше, это не от них зависит, это европейские санкции, которые нужно каким-то образом изменить для того, чтобы разрешить транзит. Да. Понятно, что если Литва, Латвия, Польша скажут «давайте менять», я не думаю, что Германия или Франция скажут «нет, мы против». Но это все-таки не процесс, который решается на национальном уровне, и это придется проводить через Брюссель. И поэтому имеет значение то, как Трамп это подает. А он это подает в очень интересном таком ракурсе, связанном с антиканадской этой торговой войной. И вот здесь может возникнуть проблема, связанная с тем, что Евросоюз не захочет помогать валить Канаду. Канада сейчас сближается с Евросоюзом. И если Трамп говорит, нам нужно калий из Беларуси, чтобы наклонить Канаду в переговорах, выражаясь лексикой Лукашенко, то от Евросоюза как бы требуется помощь.

0: можно пойти по принципу, как сейчас действовали с вот, снятием санкций с двух российских олигархов, Усманов и Фридман, когда Словакия, Франция, Люксембург, по-моему, кто-то еще заблокировали продление санкций, если там оттуда не уберут вот этих две фамилии. Можно, чтобы какая-то страна в феврале, когда будет пересмотр и продление белорусских санкций, сказала, что нет, пока калий не исключат, мы не продлим все санкции. И таким образом доломать, да. Дальше же Литва должна, или там Польша или Латвия присоединиться к этому процессу, они же должны пропустить. Снятие санкций — это недостаточно. Они должны снять свои национальные ограничения на сотрудничество с Беларусью. Тоже вопрос, да, правительства этих стран будут ли такими же гибкими. Может быть, Польша теперь окажется более гибкой, да, в свете того, о чем мы говорили. Но тут, чтобы это произошло, давление на эту, или там, поиск такой страны, такого американского троянского коня внутри Евросоюза к февралю, ну, он должен быть довольно активным. То есть это не может быть просто Джон Колл, который колесит по столицам. Это должен быть действительно Трамп, который вот находит своего союзника, может быть, ту же Словакию, там, союзное правительство для американской администрации. А, причем Трамп к тому времени, скорее всего, уже проигравший свои выборы в Конгресс. То есть Трамп, хромая утка, начинает пытаться найти союзника в Евросоюзе, который будет помогать вот так вот оборачивать позицию ЕС, но не по какому-то побочному вопросу, типа санкции с двух олигархов, что ничего, по большому счету, для России всерьез не даст. Да, это просто символически там приятно этим людям. Но санкции самого главного белорусского экспортного товара. Это уже как будто бы большие ставки, да, и нажим должен быть сильным. И вот здесь вопрос, включится ли там лично Трамп, лично Рубио, то есть американская администрация на высоком уровне в такой лоббизм. Пока я в этом не уверен, потому что то, что говорит Трамп сейчас, это, знаешь, вот сложно вычленить. Это действительно его глубокая заинтересованность в больших поставках белорусского калия, или это просто предвыборные игры? И попытка надавить на Канаду, попытка сказать своим фермерам, что я о вас позаботился, голосуйте за меня на выборах, вот за республиканскую партию. И не бросит ли он ту тему Трамп так же через несколько там недель. Потому что уже там через два дня на встрече с Зеленским Трампа спросили об этом, о калийной сделке с Лукашенко. И он говорит, не, мы продолжим скупать калий в Канаде, но Беларусь предлагает подешевле. Ну, как будто бы уже не так-то и хотелось, да. И здесь вопрос, что никто не мешает США сейчас покупать калий. Кажется, я уже читал новость, что первый танкер пошел, да, первое судно с калием пошло и должно скоро дойти до США, но просто из России. Через Россию. Просто это дорого. Да, да. И вопрос, что там вот Дмитрий Круг рассказывал тоже на зеркале, что большущую долю расходов в итоговой цене калия составляет вот эта логистика. Это может быть начальной такой затравочной поставкой, но это не может быть устойчивым сотрудничеством. Примерно как было с закупкой американской нефти, если ты вспомнишь, в 2020 году, еще в начале 2020 года. Белорусская власть иногда сама делала такие демонстративные закупки. В Венесуэле, в США, в Азербайджане были закупки нефти, чтобы просто показать России, что на вас свет клином не сошелся. Но в итоге это было ради переговоров, а не ради того, чтобы поставить на поток это сотрудничество. Вот заявление Трампа мне пока очень сложно отделить вот от такого торга, что это действительно всерьез.
1: Вы слухали палітычнага аналітыка Артёма Шрайбмана, які паразважаў пра тое, што можа прымусіць Літву адкрыць клайпеду для беларускага калія.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: kto ma czas, oczywiście zapraszamy sobie jeszcze na kawa, herbata.
1: Jest kawa, przekąski i o 17 projekcja filmu w Nieteatrze.
0: W Nieteatrze zapraszamy. Bo tam będzie również spotkanie właśnie z reżyserem, ze
2: scenarzystą. Budanek, zaraz uciekać. Może zobaczymy się tam u Nieteatrze, bo tu tak żurnalistka.
0: No, jadę się.
3: У Белостоку пройдя польская премьера фильма «Беляцкий Unbroken». У сувязи с визитом на Подляшье лауреата Нобелевской премии миру Олеся Беляцкого Центр белорусской культуры у Белостоку запрошая на польскую премьеру документального фильма «Беляцкий Unbroken».
4: У 23-м, докладно, годе, когда Олеся отримала Нобелевскую премию мира, я начала делать такое невеличкое кино про Олеся для Ютуба. Нельзя про Олеся сделать невеличкое кино. Это человек, сусвет, это человек, сусветная история Беларуси. И вот ты пришла такая идея, что треба робить великое кино для не для Ютуба, для широкого экрана. Все так и началось.
5: Для меня наибольше кранально это то, что нарешті сустрела у живую Олеся, бо я его бачила после первого арештування, как он ранее сидел. И здавалося, что это был уже апошні раз, коли его зачинили. Так что наибольшее уражение то побачить Беляцка, побачить Наталю, фільм. Я знову переживала гэтую сцену, калі Алеся ўжо з гэтай турмы выпусцілі, і так як глядзела ў інтэрнэце і переживала, і тады круціліся слёзы, то цяпер нават як гавару, то таксама гэта такое вельмі ўражвае.
6: Ёстым на волі ўж 6 місяцев. В грудню 25-го року було випущено 123 політичних в'язня з Білорусі. Більшість з них поїхала до Польщі, але 10 осіб, я в тим ліку, поїхали до Литви. То ми самі не вибирали того шляху. То
1: було... Вивіжені зустріли ще попросту.
6: Так, випензені. Можна так повіжити, бо їхали ми з зав'язаними очами в кайданках до самої границі, там на границе нас присадили в микробус и за 15 минут уж были за границей, не видели, чи бенжими там в иным вензению, до конт на нас вензом, а то все было очень шибко сделано. Коридоры долгие в этом СИЗА, покуль доведут, ты там несколько человек где-то и сустренешь, перемигнешься, рукой помашешь. Там. Вот один из этих моих знакомых сказал, что Олесь, тебе как бы сам бы Нобелевскую премию дали. Я не поверил, махнул рукой, пошел далее. И когда я вошел, и адвокатка сказала, что я ей веншую, потому что она обороняет Нобелевской лауреата, я поверил, что да, это так. Хотя это было вельми незвыкло для меня. Я там просто эмоции там из меня выплеснули, я литерально кричал, что не, это не может быть. Так само доведался, что премию отримали правооборонцы украинские и российские, наши коллеги, с которыми мы працавали там 10 годами перед этим. Для меня одразу было зрозумело, что премия это не мне особисто была дадена, а в огле притягнение уваги той трагичной ситуации, которая склалась в нашем регионе. Тут война, тут репрессии массовые, и все это вот один в узел, как бы, проблем.
0: Пані Халінка ёсць, і то самае важнае ёсць. Міра свой куток акупіравала, Ганджа на сваім тутай. Андрэй наш, так сказаць, літаратурны, культурны кансультант і два разы ў месяц або раз вядзе менавіта верша чытальню. Вельмі рэч, якая не сутыкана нідзе ў літаратурных кругах. Табе ты гэта ўсё ведаеш, бо нумар Нівы атрымоўваеш, табе дасылаюцца. І толькі быў перапынак міштаў Алеш Нівы, калі з прычыны вядомых знайшоўся ў турме. А так, наш старый сябра Белостокчыны Нівы ёсць у нас, і гэта у сустрэчы абсолютно кампанійнай і сябровскай. Ну і тое, што для нас важна, што урэшце мог і разам з'явіцца пабыць разам і Наталя. Для мяне это вялікая справа, што Наталя можа быць з намі, бо яна, так сказаць, прастаючыя гады, все, што магчыма, звязанае з Алешем, з дапамогай яму, мужна зносіла і мужна рабіла.
7: Пастаянны чытач Нівы, чытаў яе і калі была машина możliwość dostawać w papierowym wariancie, kiedy zrobił się elektronny, i on otrzymował, podpisał się na każdy, mianowicie na elektronny wariant, i tylko wyszedł z turmy i napisał, kiedy mu odnowić dosyłanie niwy. Tak, że on w kursie u wszystkich naszych sprawach, u wszystkich autorów wiedzie, jest zauziatorem, przychylnikiem talentu wszystkich naszych Białorusów, jakie ja piszę na Białostoczynie, i on większość tych, kto był ich wszystkich wiedzie.
6: Ja nie pierwszy raz u redakcji Niwy, już tam na przecegu, мабуть, за ostatnich 25 годов, довольно часто я наведываю редакцию, бо тут працуют мои вельми давние сябры, сябровки, люди, которые робят белорусскую культуру вот на Белосточине под Ляши. И для меня завсёды Нива была прикладом такой региональной газеты, которые повинны были выходить в Беларуси в каждом районе фактично. Газеты щирой, милой, душевной, которая описывает традиции, историю, культуру своего региона. И они эту марку заховывают, стремают, безумовно, вот, не глядя на то, что зараз газеты не такие популярные, как были ранее, вот, и все больше переходит в личбу, вот, в соцсетки, тем не меньше то, что есть вот такой сгрутованный коллектив, в котором работают высокоякостные белорусские журналисты, и он варты поваги, и я вельми рады то, что они протягивают свою працу, что я вот фактично 7 годов тому, бо я был тут еще перед ковидом, а последний раз, в 19-м, здається, годзе, вот, минуло 7 годов, але тим не менш атмосфера и працовна, и сябровская, она захавалась.
8: Ну, а тут визита в Гайновце, в Белорусском лицею в Гайновце, я думаю, что вельми важно, это и тут для школы важно, что до их приехал Олеж Белацкий, правооборонца, знакомитый, который прочерпел за белорусский народ, але так само это, можно сказать, подяка для белорусского широдя, перед всем для белорусского лицея за их боротьбу, чтобы захавать белорусский дух у лицея у Гайновцы. Это же вучні, батьки, наставники нескольких годов змагалися, чтобы не ликвидовали белорусского лицея у Гайновцы. И думаю, что это причина, чому как раз Олесь только приехал и одразу накіраваў ще тут.
9: Вельмі добрае ўражанне пасля сённяшняй сустрэчы ўражвае Алесяў аптыміст. Вера ў тое, што рабіў, што робіць і што трэба рабіць і што варта рабіць для лепшай Беларусі, для дэмакратычнай Беларусі, для Беларусі, для беларусаў. Ну і гэта добры прыклад для ўсіх.
6: Нобелеўская прэмія дала мне зараз вышэйшы статус, прынамсі я магу размаўляць такога ўзроўню людьми, чиновниками, громадскими деячами в Европе, во всем свете, якого ранее не было. Я, безумовно, використовую эту махчимость для того, как бы расповести про ситуацию с правами человека у Беларуси, с тем, что отбывается в Беларуси. Ну и так само говорю не только про те проблемы, которые дотычны Беларуси, дотычны в уголе всего региона Всходней Европы. Гэта і Украіна, гэта і Литва, гэта і Молдова, гэта врэшце і Расія, што там адбываецца.
10: Это уже про фундацию пошел. Да, да.
0: То может, не так, что...
1: Может, еще до фундации дойдем. Может, еще прошло питание, связанное с ситуацией.
11: Так. Такие наглощения справы белорусских женщин политических, как Панска, где же уже...
6: У нас не было никакой связи.
1: Не было жадного контакта со святым завнешним.
6: Так, и с связнями другими.
1: В двух, в тем, разумеем, в цели в двух.
6: Так. Але в гэты час пайшло ознаймленне з крымінальнай справай, і мне вадзілі на это ознаймленне кожны дзень практычна, то ў калідоры я мог там сустракаць палітычных зняволеных другіх. Калідоры доўгія в этом СІЗА, пакуль давядуць, ты там некалькі чалавек дзе-то і сустрэнеш, перамігнешся, рукой памашаш. Я сустракаюся постоянно с сябрамі, асяроддзе, тут беларуска, польская, но вельмі, ну, прыемная. Я тое, што бачу ў захаванні беларускай культуры, мовы, то гэтаму яшчэ ў Беларусі трэба павучыцца, як это робіцца тут, бо ініцыятывы, якія робяцца па захаванні мовы, культуры, па развіццю беларускай культуры, літаратуры, яны сапраўды
12: сапраўды вельмі важны, асабліва ўлічваючы тое, што з Беларусі ніякай дапамогі няма, і самі беларусы тутэйшыя, яны вымушаны зарганізоўвацца і працаваць на захаванне сябе.
13: Беларусы беластучаны, яны аб'яднаюцца, яны прыходзяць на беларускія сустрэчы, што іх цікавіць будучыня Беларусі, што яны не расчараваны. Тахаб новая земля, тут вельмі добра утульная пляцоўка, практычна ў цэнтры горада, яна зручна для правядзення такіх мерапрыемстваў для беларускай эміграцыі, вогуле для ўсіх беларусаў і тых людзей, нават не беларусаў, якія цікавяцца там будучыня Беларусі, якія перажываюць за яе, якія гатовы нейкім чынам дапамагаць нашай той Беларусі, якая лежыць тут за мяжою на ўсход, выйсці з тога зацяжнога палітычнага крызісу, у якім Беларусь знаходзіцца ўжо не адзін год.

0: На белорусском радио «Рация» прогучал репортаж Вольги Семашки и Юрки Лещинска.
1: Лаурат наведал нас.
0: Героем репортажу был Олесь Бялацкий, лауреат Нобелевской премии миру 2022 года.
2: Радио «Рация» запрошает на репортаж.
3: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: Радио «Рация». Тут живе Беларусь.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22-я година в Беларуси, 21-я у Польши.
3: У Еўразвязі заклікалі прызначыць спецыяльнага прадстаўніка па Беларусі. Пенітэнцыярная сістэма афіцыйнага Мінску застаецца закрытай для незалежнага кантролю. Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае на агляд пявучыя сем'і.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Европейская народная партия, наибуйнейшая партия у структурах Евразвязу, закликала призначить специального представника Евразвязу по Беларуси у новой резолюции, пропонованной белорусской христианской демократией. У резолюции партия закликает до вызволения всех политичных зневоленных и спынения репрессий, спынения удела режима Александра Лукашенко у российской агрессии супрать Украины и гибридных атак супрать краинов Евразвязу. Особна Европейская народная партия закликает разглядеть призначение специального представника Евразвязу по Беларуси. Самой Европейской народной партии пропоновали идею створить специальную працу.

0: Stacja. Informacja, muzyka, kultura.
1: Затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитеся дрыгвой.
2: Добрые раницы, поважаные сябры.
3: Юравичины зацікавили самой старожитной стоянкой каменного века, якая лічит 26 тысяч годов.
2: Выявленные археологами городища раннего железного века и курганы могильник с 14 насупов добро захавалися.
3: На месте стоянки ученые археологи знайшли рештки вогнища, кременевые прилады працы и речи, вырабленные из бивня мамонта.
2: Некоторые из них адмыслово для нас представила супрацовница школьного музея Анна Николаевна.
4: Стоянка была обнаружена 1929 году Юлиановичем Попелем. И во время Первой мировой войны Вильнюс его отправляет в Уречицу, Уречица отправляет его в Юровичи. Юровичи местечко, очень престижно было работать. И когда он приехал, то местные жители начали показывать ему кости, которые не были похожи на кости домашних животных. Он пишет письмо, и в 1929 году сюда приезжает археологическая экспедиция под руководством Поликарповича, и начали проводить раскопки. Вот это макет раскопа, и на глубине 6-7 метров в суглинках были обнаружены кости мамонта, остатки житла первобытного человека и кости других животных, которые обитали в то время.
2: Але зусім нечаканым для нас оказалось, что раскопки проводятся дагэтуль. Однако шукают археологи не стоянки каменного веку, а старожитный город, який историки лічаць прототипом Турова. Каже історик Колос Андрей Андреевич.
5: Сегодня нашли наконечник стрелы. 12 сезон, 13 год. Копаем тут старожитный город. За 12 год мы его датировали. Это конец 10-го, початок 11-го стагоддзя. И он старожитно-русский. Ну, в смысле, старожитно-киевско-русский, коли так уже докладно казать. По площади он довольно-таки великий. Один дзядзінец, это умацаваная частка города, он займает гектар. Окольный город займает каля 4-5 гектар. Это великий окольный город. За окольным городом как бы посад. И причем тут было их шмат. Один и был, что мы зараз бачим с горки спускаться, нечто подобное до порта. Тут Припять протекала ранее. То есть это был порт. Но на самом деле это такий великий помник. 7 гектар на той час. И тут проживало от 3 до 5 тысяч жихаров. На 10-е стагодзе 3-5 тысяч жихаров. Это аллилуйя. Это великий город, который может на той час навод посуперничать с городами, с тем же самым Лондоном. Мы миновито думаем, что это прототуров. То есть старожитный Туров. Такая великая площадь. И как это город такой площади не узгадывался. То есть там маленькие города, у яких навод не было окольного города. Там был дядень. Маленький, и он узгадывается. А тут такой площадь, и нечто зник город. Еще один из самых основных доказов. Это маленькая речка Турья, якая тут протекает. Она есть на мапах, зараз можно поглядеть на Турья. Мы брали доказы переносу городов, что город перенесли. Хучей за все киевляне, хучей за все, это Туров Святополка Каянного. Это не Туров Кирилы Туровского. Нет, Туров Кирилы Туровского, да, и он той, який он зараз існує, это Туров Кирилы Туровского. А тут не было, это город Святополка Каянного, и худшее за все, его робили облогу тут, и его отсюль выгнали, ну, в смысле, выдушили, потому что там была борьба за киевский престол, а он же был полукровка. Борьба была, и его отсюль выгоняли, а он имел взносины с Западом, то есть с Польшей, и он был женатый на дочце Болеслава Хороброго, коли я не помыляюсь. Ну, не хотели просовывания сюда западных идей. Этот город вытримал несколько облог, а лишь на приконце его все-таки взяли осады, спалили. И я так разумею, что перенесли и забронили тут селиться. Знайсти старожитный Туров, ну это для Беларуси, это перевернуть историю, как знайсти старожитную Прагу или знайсти старожитный Лондон там. Это другий город, а после Полоцку. А у нас что сенсация? Где сенсация? Никому не... Хай бы тут, и он тысячу лет простоял, я думаю, что еще тысячу он тут пробудет и простоит.
3: А мы отправляемся далее у пошуках таємніцаў, якія хавае ў сабе палеская дрыгва.
2: Заставайтесь с нами и сочи за нашим подорожем.
0: Затягнитесь дрыгвой.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

где мой край? Там, где вечную песню пяе беловежа, там днем на заходе помнить ворожую кров, где на узвышах новгородских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепро.

0: край. Ты червоная груша над дедовским домом, листопадовских з нічих густих фосфоричная рать. Ты наш стяг, что никому, никому на свете никому не дамо обсмеять, опоганить, забыть, тем мячом завоевать. Мы клянемся тебе борозной своей першей на поле и опошней ролей, на якую падем у журбе. Мы клянемся тебе, что николи, николи, николи так николи не кинем, не кинем, не кинем тебе.
1: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.